0: Я за тебя дробосвет достал. Дира дробосвеки кюга. Зева ачаве. Гала джурунок барячи барячи фая. Ноги тебе бьет от сади фемилу. Ноги джу. Я муно
1: чорво.
0: Вилла вилла кабиза гонгайне. Я гонгай пенга кабиза.